0: Радио Алиса Плюс.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летело в

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забыла.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Затихает бой, бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда хорошая погода позволяет, мы чаще отдыхаем у водоемов, гуляем в парках и выбираемся на природу. Но даже во время отдыха важно помнить о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей и сохранить хорошее настроение. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса, которая напоминает: уважение к окружающим и соблюдение правил – залог спокойного и безопасного отдыха. Поэтому, отдыхая в городе или на природе, всегда убирайте за собой мусор и выбрасывайте его только в специально предназначенные контейнеры. Не шумите поздно вечером и ночью, уважая право окружающих на отдых. Разводите костер только там, где это разрешено, и обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности. Владельцам домашних животных важно не забывать, что на муниципальных пляжах, детских и спортивных площадках находиться с собаками запрещено, за исключением собак-поводырей, ассистентов, терапевтических и служебных собак. Отправляясь на рыбалку, заранее убедитесь, что у вас оформлена рыболовная карта и соблюдаются действующие правила. И не забывайте, что управлять велосипедом или электросамокатом нужно ответственно, соблюдая правила дорожного движения и не садясь за руль любого транспортного средства в состоянии опьянения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето запомнится исключительно приятными впечатлениями.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 9 августа, в Даугавпилсе утро будет туманным, а погода в целом малооблачной. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов, ветер западный, скорость до 6 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksteni 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksteni 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Добрый день, уважаемые слушатели, это радио «Алиса Плюс», меня зовут Татьяна Галич, и в ближайшие полчаса в эфире программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии мэр Даугавпилса Андрей Элкснейнш. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон прямого эфира 654-2500. Воспользуйтесь возможностью, чтобы задать интересующие вас вопросы сегодня мэру. А мы начнем именно сегодня, 7 августа. Вот в данный момент, когда мы с вами в эфире, Андрей, в Краслове, происходит обсуждение предложений к закону о развитии восточных территорий Латвии при участии Латгальской комиссии Сейма. Еще одно событие на прошлой неделе буквально Даугавпилс посетил министр регионального развития Эдгар Таварс. И еще одно событие, которым стоит упомянуть в течение ближайшего года, вы будете возглавлять Ассоциацию больших городов Латвии. Что для вас в приоритете для Даугавпилса и для Латгалии в целом?
3: Ну, в первую очередь, Ассоциация больших городов – это возможность, которая выпадает раз в 10 лет одному из больших городов руководить данной ассоциацией. Возможность, по сути, устанавливать свою повестку дня, которая важна, встречаться на уровне всей ассоциации как с президентом, с премьером, с членами правительства, с разного рода организациями, чиновниками для того, чтобы решать ту проблематику, которая характерна именно нам. Даугавпилс выпала данная возможность, начиная с августа этого года, целый год мы будем выполнять данную функцию. Уже у нас в рамках данной ассоциации стояла встреча с новым министром регионального развития, и, по сути, мы для себя определили со стороны Даугавпилса три достаточно актуальных приоритета. Первое – это количество рабочих мест, это необходимость создания новых рабочих мест, создания и строительства новых промышленных производств, новых промышленных зданий для привлечения инвесторов. По примеру Альтоп индустриального парка, который мы построили, куда привлекли 2 инвесторов из самоуправления, или примера Менделеева 5, где в рамках расширения работает предприятие «Аксон». Такой проект на сегодняшний момент по Латгалии реализован только один в Даугавпилсе. По меньшей мере, необходимо было бы таких 10. Это первый важный аспект. Второй аспект – это сфера образования, это реформы, которые проводят в сфере образования Министерство образования. И здесь, конечно, ключевой вопрос – поддержка педагогов, вложение в инфраструктуру школ, их модернизация. – И здесь важно отметить, что для приграничья, для Латгалии необходимо, чтобы критерии по количеству учеников в школах были бы более благосклонны для того, чтобы школы не закрывались, потому что с закрытием региональных школ, особенно в каком-то поселении, возможно закрытие самого, скажем так, маленького города, и это очень важно. Помимо этого, нам важно сохранить статус Даугавпилсского университета как университета. В эту среду позавчера университет и Даугавпилсское самоуправление на базе университета лицензировало новое направление в сфере электроники. То есть для таких предприятий, как Регула Балтик, как Пульсар, как Аксон, как СМД «Балтик», у ребят, которые заканчивают 12 класс, есть возможность поступить именно на данный факультет и далее впоследствии получить образование, которое подойдет по работе данных предприятий, которые занимаются IT-сектором, IT-инженерией. И третий важный вопрос для нас – это вопрос сферы здравоохранения. Буквально на прошлой неделе правительство приняло решение о реорганизации, выстраивание новой сети больниц. Для Даугавпилса позитивная новость в том, что самоуправление ДРБ сохранило статус многофункциональной больницы и приравнялось к статусу рижских клинических университетских больниц Страдания и Галезерс. Но данная реформа по сути, на сегодняшний момент не обеспечено финансированием, и нам необходимо, чтобы те деньги, которые планировались сократить на приемное отделение, вообще сфера здравоохранения недофинансирована. Количество врачей в 2-3 раза меньше, допустим, чем в столице. У нас есть программа по резидентам, которую мы как самоуправление поддерживаем. И здесь, конечно же, у нас пойдет борьба в направлении привлечения большего финансирования в сферу здравоохранения. Это раз. И два, мы хотим на уровне государства развить программу Даугавпилса по привлечению резидентов. У нас порядка на сегодняшний момент 60 резидентов, которые получают стипендии. У нас сегодня 6 будущих врачей, которым зубной поликлиники, которым мы полностью оплачиваем обучение для того, чтобы данных специалистов в регион привлечь, сохранить. Далеко идти не надо. Когда-то была программа, называлась «Где родился, там и пригодился». То есть по направлениям, так называемым квотам по госзаказу, идешь учиться из Даугавпилса бесплатно, государство тебе все оплачивает, пожалуйста, будь добр, вернись обратно в тот регион, откуда ты, и отработай там определенное время.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Андрей, мы вернемся к теме рабочих мест. Она актуальна и не только на нынешний момент. Есть телефонный звонок, и достаточно долго ожидает человек выхода в эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня к мэру города Андрею вопрос. Сейчас на Гриве, это житель Грива Артур, сейчас на Гриве ремонтируют улицу Седя, дорожное покрытие, я так понимаю. И весь поток транспорта пустили по Пардагову, аж до Брянской. Мы добивались с 2011 года, чтобы не пускать грузовые машины, поставили знаки запрещающие. Сейчас эти знаки закрыли, и лесовоз загруженный с перевесом, и фуры, все идут по нашей улице. И на Брянску вы сделали поворот налево, и все фуры идут по газону. То есть, ну, раньше при Пудонсе пускали по Базнице. Там и тротуары есть, там и повороты налево и направо хорошие. Почему так все изменилось, и мы опять в этом аду живем? Это ж невозможно. Никто 30 не соблюдает. Летят на всех парах. Ну, это шаусно. С одно сделаем, другое калечим. И еще самое главное, что асфальт положили только для легковых, тонкий слой. Экономили-то в 17 году, до Андрея было. И сейчас такой транспорт, ну, просто-напросто за неделю они размолотят его в кашу. Он и так уже по бокам трескается. Ну, вот такой вот вопрос. Пудон торжественно обещал, что не пустит где угодно, но по вашей улице больше ходить грузовой транспорт не будет. Но он, к сожалению, сейчас опять снова
2: вопрос
4: идет.
2: Вопрос понятен ваш. Спасибо большое за звонок.
3: Да, спасибо, Артур. Подъеду сам попозже, посмотрю, как организовано движение во время самих ремонтных работ. Руководитель управления коммунального хозяйства тоже меня слушает сейчас. Безусловно, если какие-то там будут изменения в самом асфальтном покрытии по данной улице, тогда восстановят, это раз, но посмотрят, могут ли что-то поменять на сегодняшний момент. Обратят внимание инженеры.
2: Мы вернемся к теме рабочих мест. Вы упомянули, что это, ну, почти первый приоритет, да, для Даугавпилса, для Латгалии. Основной приоритет, да, правильно, основной приоритет – это создание рабочих мест, сохранение их рабочих мест. И на этом фоне сейчас болезненный вопрос, да, это сокращение на железной дороге, которое все обсуждают, и не менее болезненный вопрос – это сокращение в Даугавгривской тюрьме, тоже сокращение штата. Обсуждалось ли на встречах с министрами, обсуждались ли какие-то решения в этом направлении?
3: Обсуждались и с министром регионального развития, и в эту среду, в том числе, у меня была встреча с министром сообщения. С министром сообщения и сегодня будет встреча, и с руководителем профсоюза железнодорожников мы встречались на прошлой неделе. Сегодня также он будет присутствовать, все руководители предприятия железнодорожного сектора. Но по порядку, в рамках бесед и дискуссий с Министерством юстиции из 400 работников 250 продолжит работать в Даугавпилсе в помещениях, в корпусе так называемой тюрьмы «Белый лебедь». Это раз. Два. Остальным 150 работникам, по данным, которые мы получили сейчас от Минюста, будет предложена работа в структурах государственной полиции, погранохраны, То есть, исходя из того, что они находятся на службе у государства, возможен их перевод со всем сохранением социальных гарантий. Мы договорились, что с более детальными цифрами и отчетами у нас пройдет совместная встреча в сентябре этого года, то есть в следующем месяце, когда Министерство юстиции четко по каждому рабочему месту, по каждой семье нам доложит об их, скажем так, формах поддержки, как конкретно они будут помогать нашим жителям. То, что касается железной дороги, как и говорил, мы беседовали с министром сообщения и с руководителем профсоюза, потому что соглашение, в том числе в рамках увольнения, должен дать оценку профсоюз железнодорожников. Мы высказали о том, что данное сокращение может повлиять целостность и сохранность критической инфраструктуры. Железная дорога является критической инфраструктурой, она является, ну, позвоночником, по сути, всей Латгалии. У нас нет портов и аэропортов какой-либо другой эффективной инфраструктуры. И в рамках данной ситуации мы предложили вернуться к проекту электрификации железной дороги. Данный проект у государства лежит на столе. Там есть все согласования, все проектные документации, все согласования с Еврокомиссией. То есть электрифицируется железнодорожная часть от Айскроукле до Даугупилса. Это раз. Два, за счет электрификации железной дороги решается проблема подвижного состава железной дороги, то есть можно сюда опускать электрички. Это два. Три, на базе Даугупилса возможно выстраивать подзарядочную станцию, и те поезда на батареях, которые сейчас закупает государство, можно пускать по так называемому треугольнику Даугупилс, Резекне, Екапилс, и выстраивать уже более такую экономическую активность здесь региональную, и за счет вот этого более активного движения подвижного состава железной дороги здесь возможно усилить ремонтную базу так называемого РСС когда-то, для того, чтобы здесь работали. Это первый момент. И второй момент. Министра регионального развития взял за руку. Мы посетили с ним Дагупилский локомотиворемонтный завод, где показали, что, пожалуйста, давайте загрузим государственными заказами, европейскими заказами именно данное производство, которое может и ремонтировать подвижной состав, и может участвовать в производстве трамваев для нужд как Риги, так и Даугупилса. Даугупилс своим примером показал, что он оформил заказ именно у данного завода, данный завод участвовал в производстве данных трамваев. Вот, и этим самым на предприятии есть возможность сохранить рабочие места, развивать его, так как сектор и железной дороги, и Дагупилского локомотиворемонтного завода, по сути, является сферой металлообработки, машиностроения, и данные два предприятия, железной дороги ДЛРР, могут между собой сотрудничать.
2: Вернемся, Андрей, еще к вопросу и производства, создания инвестиций, и как следствие появления новых рабочих мест. Есть звонок, да. Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, мэру.
5: Вот у меня вопросы на Кайнику. Здесь машины и самое устроили, даже сервис устроили. И это давно уже. И никак не могут провести порядок. А дом напротив прям.
2: В чем суть? В чем суть вашего вопроса конкретно?
5: Варит все. И полиция ничего не делает.
2: Понятен, вопрос понятен.
3: Посмотрим, соответствует ли в данной ситуации, что самое важное, соответствует ли цель использования конкретного строения дома под ту предпринимательскую деятельность, которая, скажем так, возможна именно как по территориальному плану в данном месте, так, в принципе, и по цели использования самих помещений.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один звонок, Андрей. Добрый день, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
6: Добрый.
2: Здравствуйте.
6: Хочу сказать спасибо огромное нашему мэру за то, что он проводит такую огромную работу в нашем городе. Но хотелось бы еще так немножечко поправку к нашим дорогам. Я понимаю, что проект, когда дорогу ремонтируют, это проект, скорее всего, или европейский, или государственный, но не могла бы наша Дума немножко участвовать в этом проекте. Вот, допустим, 18 ноября час пик, утро-вечер. Когда люди на машинах едут в сторону города, проезжают, к примеру, перекресток общества слепых. Ну, чуть-чуть бы, буквально на 1 метр расширить дорогу, не было бы такой пробки, люди поворачивают в общество в левую сторону, и на светофоре затор. И мы стоим по минут 15 с утра. Можно как-то эту проблему решить?
2: Спасибо за ваш вопрос, но этот проект уже завершен, к сожалению, да?
3: Я передам, я понял, о каком перекрестке идет речь. Попросим мнение инженеров коммунального хозяйства. Я так понимаю, необходимо выстроить еще одну полосу для того, чтобы, если кто-то поворачивает налево, они могли бы повернуть налево.
2: Еще один звонок. Сегодня активны наши слушатели. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот поздно подключилась, может, уже был вопрос. Мне хотелось бы узнать про вечный огонь в парке Дубровина. Все там расследуется, расследуется. Надо же как-то побыстрее. Это дело чести.
3: Ну, на сегодняшний, сегодняшний момент ничего не изменилось от всех предыдущих интервью и вопросов. Государственная полиция ведет проверку по данному объекту, и тогда, когда они закончат данную проверку, а проверка касается того, что произошло зимой, а именно речь шла о взрыве газового баллона, конкретный работник предприятия, которое обслуживало вечный огонь, подорвало и подорвалось все в данном месте. Там проверяют коммуникации, там назначены проверки, экспертизы по поводу всех инженерно-технических сооружений, их законности, так сказать, легальности, в рамках которого это все произошло в общественном месте, в парке напротив детского садика.
2: 654-2500, телефон прямого эфира.
3: Как только они закончат проверку, все это, я надеюсь, будет опубликовано, и тогда будет принято решение.
2: На информационных порталах. 654-2500, телефон прямого эфира. Сегодня в программе «Диалог с городом» мэр Даугавпилс Андрей Элкснич. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть телефонный звонок, Андрей. Здравствуйте. К сожалению, что-то произошло на той стороне звонка. 654-2500. Мы продолжаем и поговорим о том, что на фоне сокращений есть какие-то позитивные примеры. Именно Latvijas Maiznieks заявил о том, что планирует инвестировать в производство в Даугавпилсе именно порядка 13 почти миллионов евро, а это, соответственно, и появление новых рабочих мест. И вы сказали, что хотелось бы, чтобы десятки таких примеров были, да? Что мешает появлению этих десятков, да? Что вообще с нами не так?
3: Ну, десятки, я бы сказал бы, что это скромно. Мы бы хотели бы и 100, и 1000 таких проектов. На сегодняшний момент, да, Latvijas Maiznieks развивается. Более 50% рынка Латвии по потреблению хлеба составляет именно их продукция. Более того, предприятия экспортируют тот хлеб, который производится в Даугавпилсе, допустим, в Литву, и продает его там, и всю ту прибыль, которую предприятия получают, собственники предприятия не выбирают, а инвестируют в развитие предприятия. И те, кто едет мимо, видят, что один за другим выстраиваются корпусы рядом с самим предприятием, то есть предприятие развивается. Для города, безусловно, это позитивный импульс, позитивный знак, и он на самом деле показывает общую тенденцию, что вкладывает в развитие Maiznieks, в Альтоп индустриальные промышленные помещения, самоуправление, на Менделеева 5, допустим, зашли Аксон, на Альтоп, который построили в Лоциках, зашли Магистр, далее третье предприятие, которое зашло в Альтоп, местное предприятие, которое работало на улице Дундуру по производству промышленного продовольственного оборудования для предприятий. Все это наши местные предприятия, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, разговариваем, уговариваем, договариваемся для того, чтобы они инвестировали. Проблематика на сегодняшний момент составляется в том, что отсутствуют инвестиции извне Даугавпилса и извне региона, ну, скажем так, за пределами Латвии. А это на самом деле свидетельствует о, ну, скажем так, неэффективной налоговой политике в целом. Сегодня мы понимаем, что инвестор, он не придет в березовую рощу, он не придет в какое-то поле. Ты должен предложить ему подготовленную инфраструктуру, коммуникации. Как простой пример, мы сейчас строим, реконструируем сети по улице Вишкю Менделеева для таких предприятий, как Аксон, Регула, Пульсар, которые там находятся, Nexus Fibers, северные промышленные зоны, строим стоянку. То есть необходимо более интенсивное развитие индустриальных зон, используя те механизмы. То есть первое – налоговая политика, второе – больше финансирования на создание и развитие индустриальных зон. Мы, допустим, сейчас начинаем проект по развитию северной промышленной зоны, участка территории, которая находится рядом с железной дорогой, по ЛИДА ТЭ-2, где находится таможенный склад. У города там 25 гектаров земли. То есть больше поддержка, больше возможности, опять-таки, потратить деньги не на Rail Baltic и Air Baltic, а на создание промышленных зон, и тогда работать именно с этими инвесторами в рамках налоговой политики государства для того, чтобы они заходили больше. Бесплатно сюда никто не придет. Но при риторике, когда государство или сокращает свои рабочие места, или ежедневно нас регион пугают картами с разного рода ограничениями. Напомню, это ограничение по ЗМС Ацавинашина, 30 километров. Это ограничение по проектам энергетики, это ограничение по использованию воздушного пространства. Это позиция банков или страхового сектора по кредитным ставкам для инвесторов, для соответствующих вложений. Все это делает именно данный регион отчасти непривлекательной. И вот именно это отношение необходимо на уровне государства и правительства менять. Это очень важно.
2: 654-2530, телефон прямого эфира. Человек, наверное, просто не дождался своего выхода в эфир. Звоните, если долго не вывожу вас, обязательно выведу в эфир. 654-2530. Здравствуйте, мы слушаем вас.
8: Вы знаете, у меня вот господин Роксович такой вопрос. Вот говорят, что нужно в эту старую всю мебель вывозить пулигишки. Хорошо, но у кого-то есть машина, сила. А что делать одиноким, немощным людям? Как туда вывезти?
3: Решений на самом деле нету, кроме как обратиться в социальную службу и указать, на кризисную такую ситуацию, о которой говорит девушка, которая сейчас звонила. И тогда в рамках социальной службы есть позиция по помощи в кризисных ситуациях. Данный вопрос будет рассмотрен, и тогда есть возможность помочь. Почему происходит вывоз, самовывоз в Лигинишке? Потому что в Лигинишках идет бесплатный прием. Да? То есть, пожалуйста, привозите туда, потому что там не надо ничего платить в рамках мусора. В остальном же крупногабаритный мусор выкидывать и выставлять рядом с общими контейнерами, по сути, нельзя, потому что это все потом включается в счет именно на конкретный участок. Но по конкретным случаям, когда нет возможности, когда одинокий человек, пожалуйста, обратитесь с заявлением. Я вот перезвоню девушке после передачи. Mm-hmm. Если у нее есть конкретная вот такая проблема, то тогда мы ее решим.
2: Еще один звонок. Добрый день, здравствуйте. Алло.
9: Добрый день.
2: Добрый.
9: Алло.
2: Да,
9: добрый,
2: говорите.
9: День. У меня такой вопрос. Я жительница старого Форстрата. Скажите, пожалуйста, обещали, что нашу улицу Эзеру будет в этом году асфальтирована. Как скоро мы можем это увидеть? Реализацию этого проекта.
3: Здравствуйте. Поправлю немножко. В этом году идет проектирование улицы Эзеру. В этом году завершится его проектирование, потому что вместе с улицей Эзеру проектируется в том числе и отчасти перекресток улицы Видземес и Эзеру. И улица Эзера станет такой соединяющей между новым Форштатом и старым Форштатом. И строительство по данной улице запланировано на следующий год.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
10: У меня такой вопрос. Улица Тыргалю в конце улицы, там такие большие деревья стоят. Мне 80, они еще дольше стоят, выше всех домов. Обращалась, говорят, ничего. А очень столько листьев убирать надо, кошмар. Наполовину хоть деревья срезать. Спасибо.
3: То, что касается деревьев и спила деревьев. Ни одно дерево в городе невозможно спилить и не спиливается без заключения лесника и без так называемой «дабасайсердибаспарвалды». Подойти, спилить какое-то дерево, если много листьев, это не аргумент. Да? Дерево можно спилить только если оно опасное, только если оно, скажем так, отслужило свой век и уже прогнило. Да? То есть именно в таких случаях. Но деревья по данному адресу, попросим управления коммунального хозяйства, они еще раз проверят.
2: 654-2530, этот номер сегодня пользуется спросом. Еще один звонок. Здравствуйте.
11: Я хотела вам такой задать небольшой вопросик. Как бы идут такие разговоры, что наши муниципальные квартиры, если мы в течение 5 лет не выкупим, то нас будут расселять. Неужели это правда? Вы можете ответить? Спасибо вам большое.
3: Нет, это неправда. Никого из муниципальных квартир не выселяют, если, так скажем, соблюдаются все критерии, которые указаны именно в договоре по аренде муниципальной квартиры. Для чего государством введены данные сроки? Они введены для того, чтобы проверялись бы вот раз в эти 5 лет, раз в 10 лет критерии по соответствию, скажем так, клиента, соответствую тем критериям, почему у него есть муниципальная квартира. То есть суть муниципальной квартиры в рамках закона о муниципальном жилье – это предоставление социальной помощи. Да? То есть не может быть, допустим, если у тебя есть муниципальная квартира, и рядом есть еще и своя собственная квартира, которая именно записана на вас. И вот этот срок указан для того, чтобы внутри те работники, которые занимаются данным вопросом, у них была бы обязанность проводить такую проверку, соответствуют ли данные все критерии. В основном же все муниципальные квартиры при сохранении необходимости жителю помогать, они соответствуют данным критериям, и муниципальное жилье продлевается без каких-либо проблем.
2: Судя по всему, у наших слушателей накопилось достаточное количество вопросов к мэру.
3: Но на сегодняшний момент есть абсолютно у всех возможность выкупить муниципальное жилье, муниципальную квартиру. Законодательство поменялось. Раньше были квартиры с правом на приватизацию, без права на приватизацию. Сегодня такого критерия больше нету. Каждый, у кого есть муниципальная квартира, может подать заявку на ее выкуп. Есть даже случаи, там сегодня человек соответствует всем критериям для того, чтобы получить муниципальное жилье, он получает эту муниципальную квартиру, приходит через 3 недели, пишет заявление: «Я хочу выкупить муниципальное жилье». И мы такое право предоставляем, потому что я считаю, что каждый житель, для себя, для детей, для будущих поколений должен обрести возможность вот это жилье, в том числе муниципальное, получить себе в собственность. И мы идем даже навстречу, то есть тогда, когда житель принимает решение, что он хочет выкупить, и мы даем эту возможность, мы даем право оплатить не сразу же, да, не на следующий день, а даем право даже выстроить график на срок до 5 лет, где житель в течение 5 лет может выплатить вот этот кредит. Не надо брать кредит ни в каком банке, нигде, ни у каких кредитов. Самоуправление просто выстраивает для вас график. Выкупайте, пожалуйста, муниципальное жилье. И государство целенаправленно идет всеми направлениями, чтобы муниципальное жилье было бы максимально, некомфортным для тех, у кого оно есть. Да, выкупайте, пожалуйста, с одной стороны, с другой стороны. Все те, у кого есть, допустим, статус «Трутигас персонас», есть так называемый «Майо клепаблс», где все затраты, которые связаны с коммунальными платежами, они компенсируются в складчину городом и самоуправлением.
2: Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
12: Здравствуйте. Я хотела бы спросить по поводу ремонта моста Веников. Говорили, что в этом году будут ремонтировать, но уже скоро конец лета, и ничего не происходит.
2: Спасибо за ваш вопрос. Речь шла не о начале ремонта как такового, да?
3: Еще раз. Проект моста Венебас реализуется в рамках государственного и европейского проекта так называемой мобильности и финансируется на 50% все его траты на сегодняшний момент из данного бюджета. Исходя из этого, он определенное время, когда мы договорились, что государство выделит деньги, государство выделило нам чуть больше 4 миллионов евро, мы проектировали, потом допроектировали решение временного моста, у нас готова проектная документация, далее мы объявили закупочную процедуру, прошла закупочная процедура, пришли на закупочную процедуру 3 претендента. Первый претендент, буду называть цены без НДС, 7 миллионов. Второй претендент 9 миллионов. Третий претендент 10 миллионов. Если я не ошибаюсь, закупочная комиссия, надо проверить, но должна была принять решение о победе претендента, который предложил самую низкую цену. То есть сразу же скажу, что мы идем и экономим средства для того, чтобы затраты самоуправления были бы минимальны. Сейчас в течение следующего месяца будет проверка этого претендента на там, долги, на там, списки санкций, остальные другие юридические нюансы. После этого, скорее всего, будет принято решение о заключении с ним договора. То есть по плану, если все будет хорошо, договор с претендентом будет заключен сейчас август, в сентябре месяце.
2: Ну и строительный сезон, соответственно, будет заканчиваться.
3: Подождите, строительный сезон должен начаться не со строительства реконструкции моста Венебас, а с установки временного моста. И вот, в принципе, я вижу, что мы вообще на мост Венебас никого не запустим до того момента, пока любой конкретный строитель не построит временный мост. Вот он его построит, мы выбрали место, мы проверим, чтобы он стоял бы хорошо, плотненько. 10 раз инженеры должны убедиться в организации движения транспорта, чтобы не было бы той ситуации, как в начале передачи, где задали мне вопрос про перекресток с обществом слепых. Да, безусловно, данные ремонтные работы создадут для всего города, для всех жителей неудобства. Да, правый и левый берег Даугавы, но обязаны инженеры, все участвующие стороны, и такие наказы всем даны, убедиться в выполнении этого. И вот тогда, когда они поставят временный мост, тогда, когда будет полная ясность по организации движения транспорта, только тогда мы им позволим начинать копать что-то на мосту Единства. То есть теоретически временный мост они начнут устанавливать в этом году. Ну, или посмотрим, да, как будет там зима, лед и так далее. Или в начале следующего, и после этого, соответственно, начнут реализовывать ремонтные работы. Но будет график, будет все публично, и вся информация будет предоставлена. То есть, мы не идем любой ценой, вот как сейчас происходит в Риге. В Риге закроем вантовый мост, а дальше будем...
2: Будет,
3: что будет. Да, мы идем путем, которым шла Салацгрива, реконструкция Салацгривского моста, когда, остановив движение на основном мосту, создали альтернативное движение рядом, да, там тоже стоял временный мост, который обеспечивал движение транспорта и минимизировал вот этот дискомфорт, который, к сожалению, любой ремонт – это дискомфорт, да, к сожалению. Хотим красоту – это дискомфорт, клеим дома обои – это тоже дискомфорт. Будет временный мост на сваях, да, которые вот будут вбиты в Даугаву. Полноценный временный мост, да, металлический мост, металлоконструкция, да, который будет работать. Ну, повторюсь, сегодня 7 августа, да, если я не ошибаюсь, сегодня как минимум закупочная комиссия должна была принять предварительное решение о конкретном претенденте. Все документы сейчас пойдут после проверку в бюро по закупкам, потом они пойдут в агентуру ЦФЛА, которая следит за европейским финансированием. То есть теоретически договор с самим подрядчиком может быть подписан в сентябре. Ну и дальше считаем сентябрь, октябрь, ноябрь, да, до морозов, хватит ли данного времени для того, чтобы его установить. Я бы хотел, чтобы его установили, конечно, в этом году, для того, чтобы посмотреть, как он будет себя вести зимой. Да, потому что
2: срок, в течение двух лет.
3: Потому
2: да,
3: что будет срок выполнения работ, конечно, 2 года. И я не хочу, чтобы лед или, допустим, ледоход да, какой-то, чтобы как-то повлиял бы на этот процесс. То есть как там было, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И вот к этому проекту мы идем медленно, но уверенно.
2: Еще один вопрос у меня. С 1 августа реорганизация центральной зубной поликлиники. Что ждет жителей?
3: Не то чтобы реорганизация, у самоуправления под боком есть 2 муниципальных предприятия. А. Детская поликлиника и Б. Зубоврачебная поликлиника. В обоих предприятиях, в каждом по члену правления, в каждом по команде бухгалтеров, экономистов, юристов и другой части именно в администрации. На сегодняшний момент принято решение о юридическом объединении именно 2 данных структур юридическим. То есть о чем это говорит? На одного меньше члена... На чиновника, да? На одного меньше члена правления, на одного меньше там части администрации и так далее. Все фактические услуги, которые предоставлялись на базе детской поликлиники, продолжат выполняться на базе детской поликлиники. Все услуги, которые выполнялись на базе зубоврачебной поликлиники по улице Лачпиша, продолжат выполняться по улице Лачпиша. Никакая врачебная часть и ничего во врачебной части не изменится. Более того, вся та экономия, которая на сегодняшний момент... Мы везде смотрим, администрация... Везде смотрим, насколько они эффективно работают и насколько это необходимо, исходя из нынешних современных и компьютеризации, и компьютерных и технологий. Да. То есть они все уйдут на врачебную часть. Да. То есть усилим программу стипендий для докторов. На сегодняшний момент в зубоврачебной поликлинике работают 7 новых молодых врачей. Обучается на сегодняшний момент 6. В этом году подписали договор буквально на днях еще с 2 девчонками. Одна поступила в Латвийский университет, второй в Страдане. Мы полностью оплачиваем обучение. Стоимость обучения одного доктора составляет 75 тысяч евро зубного врача. Полностью обучение оплачивает самоуправление. Они после этого обязаны 10 лет отработать именно в этой структуре. То есть мы финансирование, которое у нас есть, больше направляем на часть здравоохранения, и это то, о чем я рассказывал, по сути, в начале передачи. Такая задача в том числе будет у нового руководства больше усилить врачебную часть, качество, привести в порядок учет, очередь, чтобы не было бы, ребенок еще, извините, не родился, но его уже записали, да, для того, чтобы попасть. Беседовала с руководителем о необходимости, скажем так, возобновить вот этот подход по более ранней диагностике. Пожалуйста, у нас есть молодые доктора. Необходимо какой-то перевозной да, или мобильный какой-то кабинет. Давайте, надо, необходимо идти по школам, раньше смотреть детей. Чем раньше диагностика посмотрит, тем меньше необходимо будет после вмешательства. На днях встретился с руководителем зубоврачебной поликлиники Вацлавом, господин Вацлавом Ясвином. Он отработал в зубной поликлинике больше 51 года. Уникальный человек, уникальный хирург. Продолжит работать в зубной поликлинике как хирург несколько дней в неделю. Мы тоже с ним об этом договорились. И я бы хотел бы ему еще раз сказать огромное спасибо от всех нас, от вот на самом деле, по меньшей мере, 5 поколений, да, поколение 10 лет, тех жителей города, которым он помогал.
2: Спасибо, да, согласна большое, с вами. Доктор действительно заслуживает самых добрых слов благодарности. Еще один звонок, последний, который мы успеваем принять.
13: Добрый день. Послушайте, Андрей, я очень хотела задать вам такой вопрос. Мне 80 лет в сентябре, да? Я раз в 2 недели езжу затариваться в Риме. Магазин около...
2: Пожалуйста, перейдите к вопросу. Я вас очень прошу, у нас мало времени. Там, ваш вопрос.
13: Там скамейки были разобраны. Ни сесть, ничего. У меня ноги больные. И я вижу, что там девушки тоже такие, как я, с больными ногами. Были разобраны скамейки. Потом снова я смотрю, снова поставлены те же досочки, на которые не спит, не берется. Вот кто это делал, пускай сам сядет и попробует посидеть на этих скамейках. Мало того, что в магазине не принять нигде ничего, потому что мы уже все-таки в возрасте.
2: Так, вопрос скамеек около магазина Риме, Андрей. Я, телефон я записала.
3: Я перезвоню, конкретику спрошу конкретнее вы сможете, да. Про скамеек у магазина Риме, но часто задаваемый вопрос про скамеечки на, в павильонах, где идет общественный транспорт. Сразу же, наверное, прокомментирую, никто ничего там не разобрал, ни вандалы не украли, ни что-либо. В рамках гарантии именно данных павильонов, то есть ну, жители приходят, разные комментарии, соответствуют, не соответствуют, сломалось и так далее. Все они снимаются, все эти досочки, реконструируются, перекрашиваются и ставятся обратно. Это то, что касается павильонов общественного транспорта, именно который касается трамвайной, да, части. В остальном на сегодняшний момент по городу идет замена и установка новых павильонов, повторюсь, которые происходят даже не за счет города. Город не платит там ни копейки, устанавливаются новые павильоны.
2: Андрей, у нас остается буквально полторы минуты. Мне хотелось бы закончить сегодняшний эфир планами на летний сезон. Он продолжается еще. Теплое время года продолжается, и мероприятия в городе продолжаются совсем скоро. Завтра уже на центральном пляже озера Большие Стропы будет молодежный и спортивный фестиваль «Артишок». А в конце августа 29-го в Центральном парке будет тоже уже традиционный фестиваль «Гаршу Тони». Что еще? Буквально коротко, в двух словах.
3: Вы все назвали. В городе на сегодняшний момент идет большая стройка. Улица Нометню, Елговас, часть по улице 18 ноября. Мы заходим в Зинатню Видоскола спортивный зал, Центра Скола спортивный зал, гимназия на улице спортивная, Валспилс это пойдет на реконструкцию, часть корпуса.
2: Это вы о проектах?
3: Это все о проектах. Но что тут важно отметить? Все эти проекты, все, что вы видите в Даугавпилсе, вся эта стройка, все эти, я не знаю, там спортивные залы, турники, променады и так далее, и так далее. Это все рабочие места. То есть самоуправление, мы привлекая европейские деньги сюда, в рамках проекта, борясь за них, ругаясь, найдя деньги какие-то в городском бюджете, это все рабочие места. Все эти строители, стройка, кто работает, это рабочие места.
2: Андрей, праздники сейчас будет точное
3: тоже
2: время
3: имеет
2: уже на часах.
3: Место быть. Поэтому приходите на музыкальный август. Я надеюсь, на следующей неделе, в четверг, 17 августа, приходите в Мерстемс. Вчера был в Пумпура сквере. Классное мероприятие. Надеюсь, в Мерстемсе оно будет особенно крутое. Дополнительные рейсы общественного транспорта. Поэтому приходите. Увидимся.
2: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Это была программа «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс», которую провела Татьяна Галич.
14: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
15: Длительная реклама.
16: Kod tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
17: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
18: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
15: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
19: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
20: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026. Посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
21: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
22: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisoplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Точное время – 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Наверняка у многих бывало. Одно неосторожное движение и след от помады уже на любимой блузке, ковре или диване. Но не стоит расстраиваться. Иногда избавиться от такого пятна можно с помощью средств, которые уже есть у вас дома. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные домашние хитрости будут от опытных хозяек. И они рекомендуют, если помада попала на одежду, сначала аккуратно удалите ее остатки с помощью кусочка клейкой ленты, а уже потом приступайте к чистке. Если под рукой нет пятновыводителя, попробуйте использовать обычную зубную пасту или пену для бритья. Нанесите на пятно на несколько минут, затем аккуратно потрите мягкой губкой. Еще один помощник – мицеллярная вода. Она хорошо справляется со следами помады на ткани. Обрабатывать пятно лучше от краев к центру. Если след остался на ковре, поможет простой раствор. Немного средства для мытья посуды, столовый уксус и теплая вода. А для мягкой мебели можно использовать слабый мыльный раствор или аккуратно обработать пятно спиртовой медицинской салфеткой, после чего протереть поверхность чистой влажной тканью. Главное, чем быстрее начнете удалять пятно, тем больше шансов избавиться от него без следа. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые бытовые мелочи решаются легко и без лишних хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 9 августа, в Даугавпилсе утро будет туманным, а погода в целом малооблачной. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов, ветер западный, скорость до 6 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: 4. augustā pulksten 18:00 lokomotīvas Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no 6 valstīm un starp viņiem 3 Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18:00 stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10:00.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Латвийское лето еще может порадовать жаркими днями. И в такие моменты большинству хочется прохлады не только на улице, но и дома. Если кондиционера нет, не спешите отчаиваться. Есть несколько простых способов сделать квартиру заметно комфортнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные хитрости будут от знатоков домашнего уюта. И они рекомендуют. Днем держать окна закрытыми и зашторенными, особенно если они выходят на солнечную сторону. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно вечером, когда воздух на улице становится прохладнее. Если пользуетесь вентилятором, можно поставить перед ним миску или бутылки со льдом, и поток воздуха станет заметно свежее. По возможности лучше реже включать духовку, плиту, утюг и другую технику, которая дополнительно нагревает помещение. А перед сном открывайте двери между комнатами, чтобы прохладный воздух свободно циркулировал по квартире. И еще одна маленькая хитрость. В жаркую погоду лучше выбрать постельное белье из хлопка или льна, ведь натуральные ткани лучше пропускают воздух и помогают комфортнее спать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть август будет по-летнему теплым.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 9 августа, в Даугавпилсе утро будет туманным, а погода в целом малооблачной. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 23 градусов, ветер западный, скорость до 6 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ak sa nemej общества, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Česnī kredīti dļa predpriņemateļai. Abiedinienie kredītav, refinansīrvanie, zēmna priabritienie praizvodstvenava abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnava автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Долгопилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 14. augustā pulksten 18. laukuma Tivis Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies Speedwayas no 6 valstīm un starp viņiem 3 Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika motorekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы чаще открываем окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. Но именно в этот период медики ежегодно фиксируют случаи, когда обычное проветривание заканчивается трагедией. Всего несколько секунд без присмотра могут стоить ребенку здоровья. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от службы неотложной медицинской помощи Латвии, которая напоминает: безопасность детей начинается с простых, но очень важных правил. Поэтому никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытым окном, даже на несколько минут. Не позволяйте детям играть на подоконнике и не сажайте их туда. Уберите от окон стулья, столы и другую мебель, по которой ребенок может самостоятельно забраться к открытому окну. Установите специальные ограничители или блокираторы, которые не позволят полностью открыть окно. И обязательно объясняйте детям, почему открытое окно может быть опасным, даже если оно кажется безопасным. Медики также напоминают, что москитная сетка не защищает от падения. Она не рассчитана на вес ребенка и может создать ложное чувство безопасности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих детей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā, muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люк.

0: нравится мне.
1: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок «ЛВБет» в классе R500. Участвуют гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе «Гран-при 3» Францишек Щирба из Польши. 14 августа, 18 часов, на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
5: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: акционерное общество «Латвийс кредит немай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

106 FM. Алиса Плюс.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Коварные схемы мошенников могут быть самыми неожиданными. И теперь они не только представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и служб доставки. Появился и другой, не менее опасный способ обмана, когда злоумышленники сначала завоевывают доверие человека, а уже потом просят деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности, которые напоминают, жертвой романтического мошенничества может стать абсолютно любой человек. Поэтому важно помнить, что мошенники в данном случае никогда не начинают общение с просьбы о деньгах. Сначала они могут неделями или даже месяцами проявлять заботу, внимание и выстраивать доверительные отношения. Особенно осторожными стоит быть, если новый знакомый очень быстро говорит о сильных чувствах, но постоянно находит причины не встречаться лично. Если спустя какое-то время проявляются просьбы перевести деньги, оплатить билет, лечение, помочь с временными трудностями или выгодными инвестициями, это серьезный повод насторожиться. Не рассказывайте малознакомым людям личную информацию, не отправляйте фотографии документов и не сообщайте банковские данные. И если появились сомнения, обсудите ситуацию с близкими. Взгляд со стороны нередко помогает вовремя распознать обман. И помните, мошенники играют не только на доверчивости, но и на человеческих эмоциях. Именно поэтому попасться на такую схему, увы, может каждый. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите не только свои деньги, но и свое доверие.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisoplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок LVBET в классе R500. Участвуют гонщики из шести стран, среди них и воспитанники того пилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714.

0: завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

сидеть, не падать, не забывать наши с тобой секунды, минуты вечности. Так хочу последней тебя назвать нашей на двоих нулевой бесконечности.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

0: 14. augustā, 18.00 Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 18.00. Stadiona kasas atvērtas piekdien no 10.00.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, как изменилось отношение жителей Латвии к электромобилям за последние годы и какие результаты уже показали программы государственной поддержки. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крис Слейшкалнс, принимавший участие в создании механизмов поддержки экологичного транспорта. По словам эксперта, еще несколько лет назад вокруг электромобилей существовало множество стереотипов. Люди опасались недостаточного запаса хода, высокой стоимости обслуживания, отсутствия зарядной инфраструктуры и сложностей при эксплуатации в зимнее время. Однако практика показала, что многие из этих опасений не подтвердились. Крис Слейшкалнс отметил, что именно владельцы электромобилей стали лучшими популяризаторами нового вида транспорта. После нескольких месяцев эксплуатации люди начинают активно делиться собственным опытом с родственниками, друзьями и коллегами, и именно реальные истории помогают разрушить устоявшиеся мифы. По словам эксперта, результаты предыдущей программы поддержки показали высокий уровень удовлетворенности участников. Большинство владельцев отмечали более низкие расходы на эксплуатацию автомобиля и удобство ежедневного использования. Серьезные изменения произошли и в развитии зарядной инфраструктуры. Если раньше вопрос зарядки был одним из главных аргументов против покупки автомобиля, то сегодня сеть зарядных станций охватывает практически всю территорию страны и продолжает расширяться. Кроме того, современные электромобили обладают значительно большим запасом хода, чем модели первого поколения. Для большинства ежедневных поездок этого более чем достаточно. Как подчеркнул Крис Слейшкалнс, результаты программы важны не только с точки зрения экологии. Они показывают, что жители готовы менять привычки и внедрять новые технологии, если видят реальную пользу для своего бюджета и повседневной жизни. По словам эксперта, именно сочетание государственной поддержки, развития инфраструктуры и положительного опыта владельцев стало причиной стремительного роста популярности электромобилей в Латвии. Именно поэтому новая программа поддержки рассматривается как продолжение уже успешной инициативы, которая доказала свою эффективность на практике. Напомним, что новый этап программы поддержки покупки электромобилей уже открыт. Ознакомиться с условиями можно на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криса Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 18 часов.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха? Семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā. Yeah.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

солнце пленку засветит. Мы два боевых пистолета, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: радио «Алиса Плюс».
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне городской забили в унисон. Стрелку музыканты у дверей.

101.6 FM. Алиса Плюс.